литнаагах пник тингуумаллхан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асегалуниттааллхиник куяавикарлуку куякнилуккуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаагат ликкугааллхкаат тингууманнаупут

Лукнаарарпунак тингуумаллун нарсавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалэрринэ куяавикарлуку куякнилуукуллууканнерутарлуку икааёрлута литнааурат ликкуугааллеркаат тингууманнаупут